это намного лучше, чем найти черные полосы или какого-то другого цвета на своих беленьких, новеньких летних брючках, когда в парке на лавочку присел, а ее старательно покрасили перед тобой и записку не оставили, что, мол, осторожно окрашена, а ты плюхнулся от всей души. Обидно. Ну, что поделать, иногда и такое с нами бывает в жизни. Аккуратнее надо быть, осмотрительнее всегда и везде, и все будет хорошо. Илья Крылов в студии Русского радио. Продолжаю эфир и дарю вам хит «Иногда» в исполнении Алсу. Подпевайте.

0: И сбалансировать наши чувства всегда поможет русское радио. Без перекосов то в одну, то в другую сторону. Все ровно, идеально, со вкусом песни Сопрано Мота и Ани Лорак. Научит светить нас скоро и никогда не сдаваться Марк Тишман. Ну и подхватим славу. Она будет нашей попутчицей. Ну а пока в Москве 3 часа 23 минуты. Кому-то доброй ночи. Ну а самым восточным регионом нашей прекрасной страны уже доброе утро.
1: Все будет хорошо.

0: На то она и обручальная, чтобы связать два любящих сердца в одно большое-пребольшое. И дальше только совет да любовь и горько, куда же без него. Всем, кто собирается сыграть свадьбу, я, Крылов Илья, подарил обручальную песню Авраама Руссо. Но, может быть, у вас уже даже годовщина сегодня или, опять же, скоро намечается. Тоже очень уместно будет эта прекрасная композиция на русском.
1: Каждое воскресенье слушайте «Дембельский альбом».

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при

0: Перенесенных стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Всем большой привет, спасибо каждому слушателю русского, что вы рядом с нами. Просыпаетесь под любимые песни, надеюсь, ваше настроение просто превосходное, на высоте. Но если вы еще и прекрасным чувством юмора обладаете, ну тогда пора вашей шутке покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Но со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Русского радио. Участвуйте, и пусть вам повезет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
1: Хорошо.
0: Русское радио.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

Ну, не только билетики в кино. Приглашение мы дарим вам на Русском радио, но еще и на концерты классные. Благодаря нам вы можете вполне себе отправиться, да. И многие уже знают, где такие рыбки золотые плавают, водятся. Ну, во-первых, в программе «Стол заказов». Ну, а во-вторых, конечно же, у нас во всех наших официальных соцсетях. Это сообщество ВКонтакте, Одноклассники, канал Макс Русского радио. Везде нас найдите, обязательно подпишитесь, подпишите всех своих друзей и внимательно следите потом за раздачей подарков. И все будет хорошо, и все нормально. У него уж точно сейчас все нормально, у русскородиного хулигана Владимира Преснякова.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио Илья Крылов.
1: Да, кого-то линия на ладони способна соединить, а кого-то и тоненькая-тоненькая ниточка, которой привязан большой бумажный змей. Только лишь лови потоки ветра и запускай по нему в небо этого героя из нашего прекрасного детства. Как, собственно, и песня легендарная оттуда «Бумажный змей». Слушаем Александра Панайотова и Алису только на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: В столице в эти минуты 19 градусов тепла, днем сегодня будет плюс 30, в первой половине дня осадки маловероятны, а вот ближе к вечеру, возможно, небольшой дождь, давление составит 744 миллиметра, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Ну а завтра уже температура начнет возвращаться в норму, плюс 26,5.

0: влюблен. Кстати, луна и правда сейчас очень красивая. Недавно глаз я не мог оторвать от этого небесного светила. Во-первых, крупная такая, прямо большая-большая на днях была луна. Ну и, конечно, ее окраска. Кто-то называет это клубничной луной. Теперь вот обратил внимание, как люди в чатах восхищаются багровой луной. Ну, как бы там ни было, луна в эти дни действительно неотразима. И как приятно под такой луной всю ночь гулять до утра. Кстати, утро в Москве уже наступило. 5:08 время московское. Сегодня четверг, 2 июля. Всем хорошего дня.
1: На русском радио Илья Крылов.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Я бы даже сказал, спел. Он все спел о жестокой любви. Филипп Киркоров на Русском радио. Ну а дальше с любовью повезло, и любовь будет только счастливая. У нас в песне Максим «Мой рай». Ираклий включит солнце внутри у каждого из нас. А еще послушаем Елену Терлееву и Ханну ровно через две с небольшим минуты.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На Русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
4: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
2: Русское радио.
5: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
2: Только любимое. Только лучшее.
6: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: люби.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.
2: Последа, что оставил дождь на мокрой крыше.

0: Руки опустили, думаем, ну не по сеньке шапка, не сможем мы это, не получится и даже пытаться не стоит. Потом одну часть работы выполнили, оп, получилось, другую, финал с легкостью уже, и смотрим, дело сделано. Так что не пугайтесь объемов каких-то рабочих, когда все делаешь с удовольствием, вовлечены в процесс, то и все пойдет как по маслу, и все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
9: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Можно быть в гармонии с собой, можно быть в гармонии с окружающим тебя миром, или, как еще говорят, быть в ресурсе, когда никакой усталости нет, а сплошной прилив сил, физических, эмоциональных, ты полностью заряженный, наполненный, уравновешенный. Быть таким сложно, в ранние часы пробуждения особенно. Ты понимаешь, вот только-только глаза открыл, пора уже собираться, выезжать на работу, но зато потом, друзья, если у тебя занятость, плюс-минус до обеда. Да, есть и такие профессии в нашей жизни, слава богу, у тебя вторая половина дня высвобождается, и ты можешь делать абсолютно все, что хочешь. Так что во всем давайте искать плюсы и слушаем вместе Русское радио. Мы настроим вас на правильный жизненный лад. Илья Крылов у микрофона. Я с вами вместе еще час.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио.

Если вы найдете время и придумаете классную шутку для русского радио, не малиновую луну, конечно, в качестве подарка получите, и даже не баночку с малиновым вареньем, нет. А кое-что, на мой взгляд, более интересное. Итак, вы прямо сейчас, ну или сегодня как минимум, сочиняете шутку, присылаете ее на сайт rusradio.ru, в случае, если нам шутка

заходит, нравится. Ее озвучивает в эфире Антон Юрьев. Ну, а вы получаете в подарок от любимой радиостанции эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот такой вот у нас конкурс «Антоновка по-русски. Не кислые шутки». Так что шутите от души, но подробности читайте на сайте «Русского радио».

0: Подарков и игр самых развеселых они вас не оставят. Ну, а я буду прощаться до завтра. В 15 часов по столице в пятницу встретимся обязательно на русском. Илья Крылов. Всем счастливо и пока.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,22%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры и куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на автомобильный бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Спрос на установку газобаллонного оборудования на фоне проблем с бензином вырос на треть. Об этом сообщили в Национальной газомоторной ассоциации. При этом ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в ГАИ, пишет «Известия». Сейчас на газе в России ездит примерно 2 миллиона 300 тысяч машин. В России появился первый факультет, где обучают цирковому искусству. Набор объявили в МОС-ИТИ. Там можно обучиться на фокусника, клоуна, эквилибриста, жонглера и не только. ВУЗ призывает другие театральные образовательные учреждения присоединиться к такой инициативе. Пока в стране никто не давал высшего образования в сфере циркового искусства. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале завершился очередной игровой день. Состоялись три матча. В первом сборная Англии обыграла команду Конго со счетом 2-1. После первого тайма англичане уступали с минимальным разрывом. Во втором тайме лидер команды Харри Кейн оформил дубль. Кроме этого, Бельгия победила Сенегал. Причем бельгийцы уступали 0-2 к 85-й минуте матча. В итоге счет 3-2. Игра длилась более 130 минут. Еще в одной встрече США обыграла Боснию и Герцеговину 2-0. Сегодня вечером Испания встретится с Австрией, а ночью Португалия сыграет с Хорватией. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: В общем, сегодня у нас вместо нее в этой студии появится всем известный кое-кто.
1: Кто это?
0: Ну, мы тоже его накроем красиво пляжным полотенцем.
1: Потом его накроет. Ну, вы понимаете, шоу оно есть шоу.
0: Еще будет перченый гороскоп.
1: Ой.
0: А куда же мы без денег?
1: А, слушай, это игра против правил.
0: Конечно.
1: Денежки, они нужны всем. Вот, и песни будут.
0: Будут обязательно. У меня уже целых бесчетное количество песен тут сегодня.
1: И это получается четверг. Начинайте.
0: Да, три,
1: два,
0: один.
1: Поехали.
2: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском.

0: А то шизбрей сдует.
1: Ну, сбрейте, если хотите быть красавчиком.
0: Три волосинки — это классно. Они, во-первых, вьются на ветру, во-вторых, это какая-никакая челка Бритни Спирс, а, естественно, и лучше ловят 4G.
1: Антон, я понимаю, вспоминаю сразу анекдот про Бабу Ягу. Ладно, с распущенными пойду.
0: Пойду, лохматый.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так, на пробке давайте посмотрим. Там у нас что? Ну, там у нас все нормально. Один балл, пока говорят нам синоптики.

0: Да ты что?
1: Ну, судя по количеству золотистой ткани.
0: Это что, у нас в гостях Павел Воля, что ли?
1: Я не знаю. Вот нам предстоит вместе с нашим слушателем сейчас и идентифицировать всем известного кое-кого.
0: А, так для этого же нужно позвонить, отгадать, получить колонку шикардосненькую в подарок.
1: Да, давайте, пожалуйста, мы вас ждем. Плюс 7495-995-105,7.
0: Ну, всем известный кое-кто.
2: Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.00.

0: Но поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года.

0: Солистка группы «Да-да-да-да-да-да-да-да-да».
1: Это София Ротару?
0: Это София Ротару, это же хуторянка. Нет, не она, это Нюша. Вот.
2: Вот так вот.
0: Выбирай свое чудо.
2: Грустно.
0: Оль, ты чё? Оль, ну ты чё? Ну, Оль, ну ты чё? Ну,
1: ну вот, как-то не получилось.
0: Оль, ты чё творил?
2: Выла на луну.
0: Ну что это такое?
1: В следующий раз повезет.
0: Обязательно.

0: русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А кто, дорогие, сочные, мощные, перчёные здесь? Правильно, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это русские перцы на русском радио. Люди, вы

0: А это наша новая машина.
1: Да, а у вас машины старые.
0: Сын молодец.
1: Молодец.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции.

0: Все хорошо.
1: Не грусти.
2: Не буду.
1: Купюрками похрусти.
2: Вот, а купюрки-то я уж принес, разложил здесь 10 бумажек по косарю.
1: Да, 10 тысяч можно выиграть у нас в игре «Против правил». Для этого просто надо позвонить, ответить неправильно на вопросы.

0: без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.

0: Мас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного, недостаточно. Адамас.
1: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи.

0: текстовые и голосовые истории в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще группа ВКонтакте, там есть пост красивый такие, мы там прям под ним можно написать.
0: А у нас еще есть мессенджеры, +7 916 003 105 7. Это все мессенджеры, в которые вы можете дотянуться. Ну и, конечно же, смски, их тоже пишите.
1: Да, вот технический прогресс, смс.
2: На русском радио.

0: нам люди. Допустим, вот не помню, сколько мне было лет, но взял меня папа с крестным на мотоцикле покататься. Так вот, приезжаем, я только открываю двери и вовсю кричу: «Мама, а папа с крестным пили кое-что, а мне мороженое купили, чтобы я не рассказала».
1: Речь-то вообще про лимонад была, что спалил контору-то.
0: Да, вот. Папа до сих пор это вспоминает.
1: Эх, ма, вот.
0: Кстати, про компот. Есть сообщение. Когда я была маленькая, были гости у нас, и все рассказывали разные истории. А я сидела, слушала, видимо, тоже захотелось рассказать какую-то интересную историю, и тут я выдаю. А у нас тут такое было: приходил дядька в шляпе ночью и пил наш компот. Мама была в недоумении, у папы тоже было очень много вопросов.
1: Ну, может быть, кто-то... Не, у меня тоже была про компот история. Я задал вопрос в детстве бабушке. Я говорю, а почему у дяди Андрея это самая такая огромная, большая банка? Она говорит: это компот.

0: от миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой.

0: В дочери было 8 лет, волосы были длинные, густые. На лето уехала к бабушке в деревню. Там речка, купание. Привезла вшей. Вывели их моментально, никому, естественно, не рассказывая. И вот приходим в гости, сидим за столом, наступает такая неловкая пауза, и она решила эту паузу заполнить, знаешь, чем? Фразой: «А у меня вши!»
1: А, и сразу же каким-то образом гости, люди из дома такие сказали:
2: а давайте засиликоним дверь и уйдем.
0: Ну, все. Да, есть такие дети, которые...
1: Не, это такая страшная тема была. Вот, в лагере у нас один самый в соседнем, значит, в соседнем корпусе мальчик заразился. Вот, ну, как заразился? Ну, получилось так, что он в этого пши. Все, да. Вот, и это, конечно, ужас был. Его повезли в изолятор, значит, пакет какой-то на голову нацепили, туда что-то напшикали, все, да. Вот, и он потом ходил. И, это сам... и главное, что никто не обзывал его, типа, вшивый, вот не было так. Такого. Вот, ровно через трое суток, как новенький.

0: на Русском радио.
1: Продолжаем, дорогие друзья.
2: Расскажите нам, пожалуйста, пришлите истории, когда ваши дети случайно выболтали семейную тайну. Вот Лена из Минеральных Вод нам написала: младшая дочь была в первом классе, и некому было забрать ее из школы после уроков. И взяла ее с собой на урок старшая сестра, которая училась в 10-м. Их учитель вышла во время урока, и ребята шумели, смеялись, пока ее не было. И по возвращении моя мелкая подняла руку и сказала: «Учительница, а они все тут балвались!» Хохотали все, до сих пор вспоминаем.
1: До сих пор вспоминаем, когда всем взяли и в журнал по двоечке поставили в общей сложности, потому что задание она всех слила. Понятно, молодец.
2: Да я думаю, что она теперь староста класса.
1: Я думаю, староста школы. Чего уж тут

0: Ей было 5 лет, папа уехал в командировку. Вечером зашел сосед, попросил соли. Когда папа приехал, я ему с порога сказала: «Папа, пока тебя не было, к нам вечером приходил сосед».
1: Ну, тут нет слов, понимаете, дальше намечается какая-то драма, но такая мелодраматическая история. И ведь правда сосед зашел, и ведь правда за солью.
0: Конечно, у него шашлык там мариновался.
1: Вот странная ситуация, у меня никогда соль не заканчивалась, я никому не заходил за солью, слушай. Вот. А как ты думаешь, если я вот ни с того ни с сего зайду на соседний участок за солью, вот, кто-нибудь забор пересунется, и солью у меня...
0: Может быть. Смотря, куда ты полезешь за солью. Если на яблоню, например, то может и прилететь.
1: Зачем на яблоню? У меня соль с собой, поэтому не лезу на яблоню.
0: Нурия еще написала: дети гостили у Золовки. Когда вернулись домой, я заметила, что на руках, ногах следы укусов насекомых.

0: Там,
1: сейчас, я даже не знаю, что там против клопов помогает.
0: Сжигают хаты.
1: Сжигают матрасы, да.
2: Русские перцы. На русском радио. На этой неделе. Номер третий. Номер второй.
3: Алло, алло, Алешенька. Светловолосый паренек.
2: Номер первый.
4: Через туман, тучи и пропасти.
2: Голосуйте за любимого исполнителя.
5: Пусть он станет лидером.
2: Золотой граммофон на русском радио.

0: Шан «Красная птица», нарезка 200 грамм, всего за 169,99 до 8 июля. Ашан, все выгодное тут.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до

0: Капибара.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
4: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть».

Средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета предоставляемых продавцами скидок на них. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. При этом страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы. В России выросла аудитория заблокированных соцсетей. За январь-май у части интернет-площадок заметно увеличилась дневная посещаемость. Сильнее всего прибавили Инстаграм, который принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Мета, Дискорд и Тридс. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одновременно у заблокированных мессенджеров отмечено падение. При этом эксперты отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса. Пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно.

погромче. Или же послушать Анну Семенович, кстати. Ну, потому что грусть, как показывает практика, очень не любит солнце, движение и хорошие песни. И все совершенно наоборот происходит, если следовать этим пунктикам. Анна Семенович, спасибо большое за дорожную карту по тому, как не грустить. Ну, и здесь с русским радио, я думаю, что таких грустящих не очень много. У микрофона Макс Орлов. Делайте громче песни, знаете. Так что подпевайте себе.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.

0: Это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите. Телеверсия. 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50.

шапочка, иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Ведь

Мне кажется, летняя серенада уже не те. Сегодня это не гитара под балконом, не записки в окне. Это, наоборот, открытые окна, теплый воздух, музыка из машины где-то неподалеку. И два человека, которым хорошо просто находиться рядом. У каждого лета, согласитесь, есть свой саундтрек. Иногда одна случайная песня способна сохранить в памяти целый июль месяц. Со всеми закатами, разговорами, ощущением, что впереди много всего хорошего. Может быть, дискотека «Авария», та самая серенада, вот которая должна запомниться и окрасить ваш июль в правильные краски. Русское радио здесь. Я знаю, что многие просили новинку. Есть такая новинка, которая...

0: начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. RG Development. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре

просит их не штрафовать. Участники рынка говорят, что ситуация пока не критична. Полки заполнены, а задержки чаще составляют 1-2 дня. Между тем, сети уже готовят письма с просьбой не ограничивать заправку фур с продуктами. Аналогичные меры просят вести и компании такси. В правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». К работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес, операторы связи, банки и цифровые платформы. В этом году ожидается один из худших за последние два десятилетия показателей добычи красной икры. Как сообщили «Известиям» в Росрыболовстве, согласно прогнозам ученых, он составит 227 тысяч тонн, что еще меньше, чем в

0: 30 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе?

сети по миру. ООО «Капибара». Русское радио представляет. С 21 по 30 августа 1500 музыкантов со всего света в сердце нашей Родины. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади. Уникальное событие мирового значения. Музыка объединяет сердца и континенты. 0+. Реализуется

0: 16+.
1: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Председатель призывает жителей региона к осторожности и соблюдению правил безопасности. А ранее гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По прогнозам, в дневные часы столбики термометра зафиксируют отметку плюс 31 градус. Июль в Центральной России обещают умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
1: Новости на русском.

0: Получи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

есть такие женщины, которые не просто вдохновляют. Вот рядом с ними начинаешь больше делать, больше мечтать, больше верить в собственные силы. И такие женщины редко знают, насколько...

0: нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи».

0: акции в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?

0: скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере

0: поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
1: Привет!
2: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Русское радио представляет. С 21 по 30 августа на Красной площади уникальное событие мирового значения. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
3: 0+. Реализуется при финансовой поддержке

0: «Да», а также «Букинг» и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру» ООО «Капибара».
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан. Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадион.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Там отметили, что до регионов автозапчасти не доезжают из Китая в связи с проблемами логистики. Перебои с поставками бензина, а также дефицит деталей могут повлиять и на стоимость авторемонта. Кроме этого, из-за топливного кризиса производители молочной продукции рискуют сорвать сроки поставки торговым сетям и быть оштрафованными на 10-15% от стоимости товаров. С проблемами столкнулись, например, в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. Центральная избирательная комиссия направила приглашение для участия в наблюдении.

0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: 5 июля на телеканале.

Если получается светить у вас, ну, значит, вы по меньшей мере светило. А если получается это делать через, например, улыбку, юмор,

0: Детям 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
0: Доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Нефтебензин жителям будут продавать под надзором полиции. С субботы на каждой автозаправочной станции будут дежурить сотрудники МВД. Они должны будут пресекать нарушения со стороны недобросовестных автовладельцев, сообщили в пресс-службе областного правительства. С 4 июля в регионе топливо будут продавать с учетом госномера автомобиля. В четные даты на АЗС будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 02, 4, 6 и 8, в нечетные на 1, 3, 5, 7 и 9. Минобороны отчиталась о масштабном ударе по военным предприятиям на Украине. Вооруженные силы поразили не менее 5 объектов военно-промышленного комплекса в Киеве. В их числе предприятия, производящие систему управления для ракет «Фламинго». Также целями были транспортно-логистический центр МЛП «Чайка». Там хранились дроны и

в том, чтобы в понедельник прийти, например, на работу после выходных и поделиться этой информацией, рассказать о том, как было хорошо и прекрасно в эти самые летние невероятные выходные. Юлианна Караулова на Русском радио прямо сейчас, так же, как и ваши приветы. Полетели маме Юре, сестре Лере из Краснодара. Хочу, чтобы день прошел отлично, на душе было радостно и хорошо. От сына, брата Димы. Поздравьте Аллу Манукян с днем рождения, пожалуйста. Пожелайте всего хорошего. От подруги Евгении пришло.

со своих щек, носа, но и с макушки в том числе. Быстро прилипает. Дорогое русское радио, Александр Анатольевич Гудко, с днем рождения, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. И еще привет Ксюше Камшуковой, пожелание: Ксюшка, улыбайся чаще, ты прекрасная, остальное все точно будет хорошо. Ну, вот такие вот пожелания мне очень даже нравятся. Ну что, номер для ваших сообщений не изменился. 8-916-003-105-7. Важно, если вы уж решили написать тогда сообщение, пожалуйста, подписывайте.

0: дозвонилась первой. Мария из Москвы. Маша, здравствуйте вам.
1: Здравствуйте.
0: Ну, скажите, пожалуйста, вы достаточно загорели за это лето или еще не успели поваляться?
1: Еще не успела, к сожалению.
0: Серьезно? Вы в августе собираетесь добирать загарчика?
1: Добирать будем позже, в августе.
0: Или так, или опять же на концерте. Хорошее место, хороший повод опять же. Поэтому я, во-первых, вас поздравляю с тем, что лето у нас продолжается.
1: Спасибо.
0: Светит солнышко. Итак, в эту пятницу на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Мария Краймбрери. И в подарок от «Русского радио» вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Ура!

0: Это Ваня Соловьев. Здравствуй. Стоп. О, я промазал.
1: Промазал, перегрелся, Макс.
0: Это не те уже.
1: Бывает.
0: Это
1: привет.
0: Правда. Слушай, а вот у каждого из нас наверняка на лето есть какие-то свои собственные персональные планы.
1: Конечно.
0: Вот поделись. Может быть, ты, не знаю, сарай хочешь построить.
1: Ты знаешь, мой план, он уже сейчас реализуется. Я его запланировал еще в прошлом году. Я делаю ремонт на даче.
0: Так.
1: Ну, как ремонт? Обшиваю домик, чтобы можно было зимой там тоже комфортно.
0: Ну, как делают? Картинки мы обклеивают, нет?
1: Ой, ну там не так все просто. Там утепление, обшивка, покраска, замена крыши. В общем, там у меня стройка полным ходом.
0: Подожди, это будет на дереве где-то, нет? Или...
1: Да нет, конечно. Это просто свой предыдущий. Ну,

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк не считает, что из-за топливного кризиса повысится инфляция. А по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, исходит из того, что это временная ситуация. По ее словам, важно, чтобы не было вторичного.

0: оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капитал».

0: нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька так.
1: Прям. Или с открытыми глазами.
2: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
1: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
2: Это не чих называется, Полин. Это по-другому, за кадром.
0: Нет, она этого не делает, она фея.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

«Все будет хорошо» — новинка от Романа Архипова. Если действительно вы сейчас нуждаетесь в такой поддержке, в таких словах, ну так берите, ребята. Это для вас. Для вас, дорогие. Помните, за черной полосой всегда белая. Всегда. Никаких других вариантов просто не существует. Если вдруг сейчас вот вам кажется, что все, мир рухнул, все пропало, в тартарары все улетело. Нет. Нет, нет и просто нет, и все. Все будет хорошо. Русское радио с вами, мы всегда

знания, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотая грамота».

1 сентября появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в налоговой службе. В Москве в институте Склифосовского впервые в России провели операцию при сложной аневризме сосудов мозга. Она проходила в гибридной операционной, позволяющей выполнять хирургические вмешательства, которые раньше считались крайне опасными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Сегодня НИИ скорой помощи имени Склифосовского

0: «Плати по миру».
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии».

Айя, она из Казани. И мы с ней за эфиром разговорились про татарскую кухню. И вы знаете, меня это так вдохновило на кулинарный подвиг. Я сегодня проснулся пораньше и приготовил вак-белиш. Это традиционное блюдо татарской кухни. Это такие открытые пирожки с сочной начинкой. В переводе с татарского вак-белиш означает «маленький пирог». Ну вот такие мини-пироги у меня и получились. Аппетитные и вкусные. Давайте начнем с теста. Оно элементарное, бездрожжевое, на кефире.

0: 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
6: Если следить...

мы с вами не упустим даже минуты. Стол заказов на Русском радио уже готов распахнуть свои двери, чтобы принять вас, дорогих любимых слушателей Русского радио, в свои объятия. Стол заказов начнется в 17:00. После выпуска новостей заходите в мессенджер Макс, в наш канал. Если вы еще не подписаны, заходите, находите нас, Русское радио, подписывайтесь. Прямо сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов скоро начнет свою работу. В комментариях пишите, поздравляйте, приветы передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, все увижу и буду с удовольствием, с огромным удовольствием в эфире все это читать. Напоминаю, стол заказов

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3.

Наличные деньги никуда не уходят, они останутся в обороте, подчеркнула Набиуллина. Граждане смогут пользоваться цифровым рублем по желанию. Обязательным его использование будет лишь для банков и торгово-сервисных предприятий. Цены на новые автомобили в стране выросли на 107% за 10 лет. По данным «Автостата», средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины текущего года составила более 3 миллионов рублей. По словам экспертов, сейчас в стране практически не осталось новых автомобилей дешевле миллиона рублей. Доля таких машин на классифайдах не превышает 2%, причем много.

0: О планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-780.

планы это на выходные с вами корректировать. Ладно, поживем, увидим. Ребятки, финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Привет из Петрозаводска. Всем пассажирам автобуса, который сейчас едет из Вологды в Петрозаводск. Сыночку Корзиночки, большой привет. Он в этом автобусе, Александр его зовут. Мама передает. Сыночка, я тебя жду. Ужин тебя ждет. И сестренка тоже тебе привет передает. Привет, Иван, передаю привет всей своей семье, сестре Светлане, ее дочерке Вике, большой привет от Ольги из Самарской области. Пламенный привет замечательному мужчине на свете, Александр Игоревич. Я тебя очень-очень-очень-очень люблю. Благодарю тебя за все, что ты для меня делаешь. Ты мое счастливое счастье, твоя Светлана Андреевна.

0: Александра, с днем рождения. Саш, с праздником, всех благ, мирного неба над головой. Еще хочу передать привет сыну Богдану, он сидит, ест малину, слушает русское радио. Мужу Олегу тоже привет, он в огороде там что-то копошится. А также привет сестре Анюте и племяшке Дане Рытиковым. Люблю вас, мои родные. Это Ольга, город Керчь. Ну и себя поздравляю с началом отпуска. Ох, ребятки, поздравляю всех, у кого завтра... Ну, финальный день перед отпуском. Хорошо вам, классно отдохнуть. И у всех, конечно же, пусть все будет хорошо. Закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Спасибо вам за ваши сообщения. Вы большие молодцы.
1: Время приветов и

0: и глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: О, интернет-пишение 123-112, город Москва, Пресненская, Нарежная, дом 10, этаж 41, помещение 1.

комментарии предлагают через госуслуги. Также сегодня в Нижней палате парламента предложили снизить стоимость ОСАГО для мотоциклистов. Авторы инициативы напомнили, что к декабре прошлого года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно в большинстве регионов не больше 4-5 месяцев в году. Но это не учитывается в действующей тарифной политике. Между тем, страховщики

с котлеткой или макарошки с подливом. Ну и, конечно, салат из овощей. Обязательно майонезом, чтобы был заправлен, никак иначе. Ну а потом чай с булочкой или с пряником, или с вафлями, или, не знаю, с конфетами шоколадными. Вот такой нормальный, обычный ужин после тяжелого рабочего дня. Я этого вам и желаю, дорогие вы мои слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Отличного всем наступившего или наступающего вечера. Группа «Серебро», Владимир Пресняков и Елена Сервет.

0: Акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций и размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенных темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

не скажу, что мало огня в их глазах. В их глазах огня предостаточное количество. Девчонки были вчера у нас в гостях, группа «Серебро». Дарья Айгуль и Диана, или Кейко, Айя и Ди. Много, много огня и в глазах, много огня в их песнях, много

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117 78 47 26 16

0: Ева, я любила.
1: Ой, а знаете, что я очень люблю? Я очень люблю, когда Юлия Калинина приходит на работу. А я сейчас объясню, почему. Привет тебе.
2: Привет.
1: Она, значит, приходит всегда не с пустыми руками. То так. печеньки принесет, да, то да, какие-то да. принесет пряники вкусные, то вафли. Ты себя чувствуешь на кухне, как в вагоне поезда. Чашку чая завариваешь, а там все время вазочка с какими-то вкусностями.
2: А это для того, чтобы вы все были толстые, а я на вашем фоне стройный и красивый.
1: Ее дома подкармливают, она из дома все приносит на работу. Ну, это даже очень мило. Это даже мило и хорошо.
2: Хотя тебе это

0: последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РК-девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ-формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rkdevisdev.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.

0: Олимпиады по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля. Финал состоял из двух туров по 7 часов. Наши школьники соревновались с более чем 70 участниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию и США. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения.
1: Новости.

0: электроника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно.
1: 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте

не знаю, как для вас, бесценная моя, для меня эта песня определила целый сезон. На старте лета Марфа выпустила вещицу под названием «Забери меня». И да, каждый раз еду на работу, бамс в плеере, включаю на полную громкость, и начинается драйв. Ну, что и говорить, эта песня стала по-настоящему

0: платить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает.

будет, они останутся в обороте. Граждане смогут пользоваться цифровым рублем по желанию. Обязательным его использование будет лишь для банков и торгово-сервисных предприятий. В московских больницах роботы-доставщики помогают врачам экономить почти 3000 часов рабочего времени. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Роботы взяли на себя рутинные маршруты между аптекой, лабораторией и отделениями, освободив медиков для работы с пациентами. Пилотный проект запустили с марта в Первой Градской больнице имени Филатова. 6 роботов уже преодолели более 2000 километров, перевезли более 2 тонн грузов и выполнили почти 5000 успешных доставок.

как-то красноречиво. Они подчеркивают ее настоящий, может быть, русский, а может, голливудский шик. Это кому как больше нравится. А мы здесь на русском продолжаем блистать яркими хитами и отличным солнечным настроением. Всем привет! Привет!

черный. И только тут мы такие: а, ужас, что же делать? Начинаем принимать какие-то экстренные меры, тушить огонь и пытаться как-то удержать ситуацию под контролем. А вот когда еще не 100 градусов, а, скажем, 99, мы такие: ну ладно, как-то ситуация должна разойтись, рассосаться сама собой. Но нет, дорогие мои, так не работает. Любовь – это штука спонтанная, но отношения все-таки нужно выстраивать. Причем нежно, трепетно и по возможности держась за руки. Про романтику не забывайте, четверг уже.

0: Лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Novamoda. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти

0: Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Русское радио представляет 6 июля. «Зеленый театр». Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые

окажут ограниченное влияние на цены на жилье в ближайшие два года, заявили в правлении банка Дом РФ. Несмотря на снижение запуска по итогам прошлого года, а за первые пять месяцев 2026-го показатель вырос на 11% год к году, что создает запас предложения до конца года. Прирост цен вряд ли превысит уровень 2024-2025 годов. Между тем, цены на новые автомобили в стране выросли на 107% за 10 лет. По данным «Автостата», средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины текущего года составила более 3 миллионов рублей. По словам экспертов, сейчас в стране практически не осталось новых автомобилей дешевле миллиона.

снова привет-привет, если только что к нам присоединились. Друзья мои, здравствуйте. Именно вас и ждали с огромным нетерпением. У меня, кстати, для вас две новости есть. Хорошие и очень хорошие. Давайте начнем просто с хорошей. 22 по Москве. В столице обещали дождь, а теперь отменили. Перенесли куда-то после полуночи. В общем, надеюсь, не состоится вовсе. Ну и потом, очень хорошая новость. Это то, что завтра пятница. И пусть мне сейчас придется примерить кепи капитана очевидности, но... Это то самое время, когда дресс-код

Ну что, милые мои дорогие, погода у нас с вами такая противоречивая, явно девушкам. Плюс 25 в Москве, облачно с прояснениями, дождь ожидается не раньше полуночи, северо-западный дует со скоростью 2 метра.

0: взгляд. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Чужие тебя ласкают. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вступила глава Банка России на полях финансового конгресса Центробанка. В июле регулятор будет обновлять свой прогноз развития ситуации, учитывая те факторы, которые есть. Эльвира Набиуллина при этом подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. В Госдуме предложили установить ежемесячную выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива предусматривается, что в рамках федерального стандарта региональные власти будут обязаны установить такую выплату одному из родителей ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленного на учет для получения места в

0: карнавал.
1: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
0: Да.
1: В темноте.
0: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
1: Давайте, да.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

вот я уже не раз и не два говорила о том, что мы с вами на одной орбите здесь, на русском, у нас свое персональное солнце, вокруг которого мы с вами вращаемся, надо сказать, неплохо себя чувствуем. Это просто праздник. Спасибо за то, что вы есть в моей вселенной. Александр пишет пламенный привет из Сыктывкара. Александр, кстати, давненько вы не появлялись, я вам тут уже прогульчик поставила. Всему коллективу русского приветище, люблю вас слушать, желаю хорошего эфира, прекрасного настроения, спасибо, дружище. И да, завтра пятница, ура, буду отдыхать и наслаждаться любимыми песнями на русском. Да, это просто праздник. А Юлечке Дуровой привет большой. Юль, за компанию, как всегда, спасибо. Вместе с вами городу Липецку большущий привет. Хочу передать другу Богдану. Он сегодня за рулем. Думаю, что будет ему очень приятно. Хотелось бы, чтобы песня для него хорошая прозвучала. Сообщение из Екатеринбурга от Штирлица. Очень люблю заседание.

Дубцова на русском. У нас стол заказов продолжается. Друзья мои, надеюсь, помните наши координаты. Если нет, напомню на всякий. 916-003-105-7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Пишите. Приветствуем нашего управляющего Екатерина Олеговна. Терпение, благополучие, крепких нервов. Коллектив на Павелецкой. Вот кто подписался.

0: на русском.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба

вечера еще раз и только хорошего настроения. Поздравьте, пожалуйста, Каролину из Горловки с днем рождения, просит Михаил. Каролиночка, с праздником вас. Пусть все будет хорошо, как у нас здесь на русском. А передайте, пожалуйста, привет Николаю в город Мценск. Люблю, скучаю, жду. Юлинг, пишет город Орел на связи. Юль, вам и всем друзьям большой привет. Любимому мужу Ильдусу, маме Раушане большой привет. Я вас люблю, ценю, уважаю. Вы самые лучшие, пишет нам Снежана. Мурманская область на связи. Снежана, вам и вашим близким всего наилучшего.

если кто-то желал жары, то, знаете, ваши желания в ближайшее время, увы, ах, исполняться не будет. Вполне умеренное тепло захватит столицу в ближайшие сутки. Плюс 24 сейчас, облачно с прояснениями, пока без осадков. Западные дуют со скоростью 3 метра в секунду, атмосферная 741 миллиметр.

или последующий ребенок смогут оформить их сроком до 1,5 лет вместо нынешних 6 месяцев. В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. По мнению депутатов, актуальной такая мера была бы с 1 июня по 31 августа, либо в другой период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками. Бесплатный проезд мог бы распространяться на 1 легковой автомобиль многодетной семьи. Реализовать механизм парламентарии предлагают через госуслуги. Почти половина соискателей изучают будущих руководителей еще до трудоустройства, показали исследования. Публичный статус руководителя вызывает доверие.

0: лучшие.
1: Ну, лучший день для Николая Баскова наступит еще не скоро, аж 15 октября, зато это будет день рождения не простой, а юбилейный. Ну, о датах и цифрах мы с вами говорить не будем, потому как Николай настолько хорош, настолько человек-праздник, что его хочется слушать каждый раз и мечтать о чем-то таком невероятном.

На самом деле лучшие друзья девушек, конечно, бриллианты, но вместе с тем, как же хорошо, когда есть Данил Мастер, тот самый, который для тебя хочешь каменный цветок изваяет, а хочешь еще там звездочку с неба достанет. Это же просто праздник какой-то, не говоря уже о том, что я начинаю торжествовать.

гостей из Африки в России, так и для российских туристов за рубежом. 2 июля стал самым жарким днем в столице с начала лета. По данным синоптиков, накануне на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показывал до 30 градусов. Это второй за все лето случай с таким значением. На этом период жары в столичном регионе завершается. Этой ночью прогнозируются кратковременные дожди. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, если вы очень хотите и спешите выйти замуж, мне кажется, нужно быть просто похитрее. И все. Вот, например, коллега, да, имея в виду, сможете ли вы заменить его на работе, пишет вам, вот, например, «Привет, выйдешь за меня завтра?» Отвечаете: «Я согласна». Все, теперь не отвертится.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Мы знаем, что бывает три вида очереди, да? Живая, по записи и мне только спросить. Недавно я был в поликлинике и наблюдал рождение нового вида очереди. Вот представьте, женщина уверенно подвинула остальных, зашла в кабинет со словами: «Здравствуйте, я вчерашняя».
1: Я помню,

Миша Навоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в торговом центре решил прокатиться на таком, знаете, большом, красивом, полностью прозрачном лифте. Я нажал на кнопку первого этажа и увидел, как ко мне на каблуках несется молодая девушка. Ну, я, будучи джентльменом, конечно же, нажал на кнопку

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, я очень ревностно отношусь к таким делам. Если пообещал, то, пожалуйста, верни. Вот недавно друг все-таки вернул мне книгу со своими несколькими закладками, по которым, кстати, можно было определить, где он ее читал. Вот достал оттуда билет на поезд, вот еще билет в метро, на автобус. И так, знаете, в шутку подумал, надеюсь, в уборной он ее не читал. И достаю из книги туалетную бумагу.
1: Как красиво.

0: Вы наверняка знаете, да, у нас будет еще приятнее и веселее. Будет стол заказов. Я вам ничего не говорил, абсолютно. Кстати, в детстве, помню, мы с другом однажды дозвонились на радио, представляете? Это было невероятное событие, передали приветы. И ведущий, помню, спросил, сколько мне лет. Я почему-то застеснялся, что еще очень маленький. Поэтому сказал, что мне 36, как моей маме.
1: Что слушает страна?
2: Если хочешь...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

День госавтоинспекции МВД Российской Федерации, День ГАИ, День ГИБДД. Так что, если вас сегодня вдруг остановят, не забудьте так, ну, как-то мимолетненько поздравить с праздничком. Это наверняка зачтется, не говоря уже, если вы поздравите виновников торжества прямо здесь, в столе заказа в Таросском радио на всю страну. Я думаю, за это можно простить практически все. Так что пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, где еще можно написать. Номер наших мессенджеров, пожалуйста, 8-916-003-105,7. В твоих глазах музыка, а в руках жезл для регулирования движения. Спела бы Нюша, если бы знала,

как всегда, совершенно неожиданно пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Так, здесь у нас для начала привет большой Артему Кузнецову от однокурсников и однокурсниц, что немаловажно. И, конечно же, естественно, очень жаркое поздравление, главное, содержательное, вы только послушайте, с днем рождения. Вот кого?

0: зачем-то, так как и я.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и